0: Важное слово.
1: Мацюрил Ханчик, Зрадворья.
2: Хучба и рич, котра зъедноча цивы свет. Туте вирне а вулкотне хесво намакаме в едном спиве знатие сарбские скупины холаски. Многе спиве су по цивым свече знате, а кужды люд ма свойски текст на знату мелодию. Восебите спевы вуживая со во челаких народов к самсным зарадованням. Самсне мелодии вубуджа самсне зачуча пола многих човеков весело, зрудобу, радост. Кожды з нас ма свойски найлупши спев, котрыш слуха або спева к восебитым вукомикам живеня. Учба ма самомоц, мир а покой мес люджми посредкувач. Кайка то усаховаца надаренощ компонистов а учбников, зо муджа зе своими спевами телко люджи заореч. Теж наше кюрлуше су особите молитвы, котрыш нас загоря, посбуджуя а посенея. Раде заспеваме себе кюрлуш за себе, котрыш нашим вукомикным зачучам отповедуе. Здобо молиме со в тутым вукомику, а джакуеме со Богу, або просиме Его нас подпирач. Nech se bi kužde z nas, dženca, cele vedomje svoj najlubši kjoluš zaspeva, a tak Boha na vosebite vašne kvali a česči.
1: Pral Cyril Hanschik z Radvorja, v nadoku a zamovitost če tam nišeje vosade. Cija pomenčine, do vosmech.